привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машина предложит с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Solaris S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотрены версии на 5 и 7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в Россию еще один суббренд «Нево». Он дополнит уже представленные у нас «Аватор» и «Диппл». Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины «Нево» попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – дорогая длина. Можно выглядеть дорого, не тратя баснословные бюджеты на обновление гардероба. Крутыми лайфхаками на эту тему поделились стилисты. В первую очередь они советуют обратить внимание на вещи с акцентными деталями. Форма воротника, ширина ремня, размер фурнитуры, фактура кожи или способ, которым лежит ткань, могут изменить впечатление от всего вашего образа. В сезоне осень-зима 26 это особенно заметно. Дизайнеры обращаются к винтажным украшениям, брошкам, шелковым платкам и другим акцентам. Аксессуарам с характером. При этом они уже не обязательно должны быть минималистичными. Один выразительный предмет вполне может стать центром сдержанного комплекта. Еще одно отличное вложение в эстетику Old Money в этом сезоне – качественное пальто. Сейчас актуальны длинные модели, выразительная линия плеч, двубортный крой и обновленные версии классического тренча. Можно искать модель глубокого коричневого, графитового, бордового или темно-зеленого оттенка, играть с длиной и объемом или обратить внимание на винтажный варианты. Стилисты предложили присмотреться и к кардиганам с плотной вязкой и достаточно свободной посадкой. Их можно носить поверх рубашки, тонкой водолазки или платья, а если хочется более собранного силуэта, его можно будет использовать вместо жакета с прямыми брюками или юбкой. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Bauer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800-18+.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Но что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка сон со своим в животе кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио. Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Компани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-768-04.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: радио. Реклама на местном радио.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: прежней.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема.
0: Вау.
1: Но думать о тебе — это насилие.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Весь город на одной волне.
1: Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды ты спасешь.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы, пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланч в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланч ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-860. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Совсем недавно для жителей средней полосы благородная форель была рыбой как бы не нашей. Считалось, что в наших широтах она водится только на праздничном столе. Но времена меняются, и сейчас этот радужный деликатес осенью, зимой и весной стал обычной рыбой на платных водоемах практически везде, особенно вокруг крупных городов. Так что пора и вам самим попробовать поближе пообщаться с этой знакомой незнакомкой. Тем более, что сейчас самое время. Водичка ощутимо остыла, а большинство рыболовных хозяйств ее начали активно привозить и запускать в свои водоемы.
3: Где мои снасти?
2: Способов ловли прудовой форели сейчас довольно много. Самые доступные варианты для налаживания с рыбой близких контактов – это поплавочная или фидерная оснастки. Только надо иметь в виду, что эта княжеская рыбка отличается непостоянством. В первую очередь надо попытаться определить тот горизонт глубин, где рыба находится именно сейчас. Еще совсем недавно проще всего было соблазнить форель магазинной креветкой или мальком. Теперь спектр форелевых приманок расширился необыкновенно. И в первую очередь это бесчисленная гамма форелевых паст, каждая со своим вкусом и цветом. Если вы планируете встречаться с этой рыбой почаще, то надо приобрести хотя бы 5-7 ее вкусовых вариантов. Поклевка у форели резкая, и на крючке она ведет себя бойко, так что адреналина вам хватит надолго.
3: Ух, хорошо.
2: А уже дома, разделав пойманную форельку на две пластинки филе, натерев крупной солью внутри и снаружи, надо завернуть ее в плотную ткань и положить на сутки в холодильник. А потом, сполоснув от излишков соли, нарезав ломтиками, продегустировать на бутерброде с крепким сладким чайком. Возможны и другие варианты. Приятного аппетита!
4: Душевная, душевная, душевная рыба.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься.

взгляды. Летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь. Считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

спасем, может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сегодня день освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому Карелия снова стала мирным домом для своих жителей. За освобождением нашей земли судьбы людей, военные дороги, потери и встречи, которых они так ждали. Для многих семей эта история до сих пор остается личной. В фотографиях, письмах, именах на памятниках и рассказах старших. И, наверное, самое важное, что мы можем сделать в этот день, помнить, какой ценой нашим предкам досталась возможность просто жить на своей земле. Детские пособия придут досрочно. В октябре стандартная дата перечисления пособий выпадает на выходной, поэтому выплаты карельским семьям перечислят досрочно, предупредили в отделении социального фонда Карелии. Я напомню, выплаты перечисляются в начале текущего месяца за предыдущий. Если они были назначены впервые, социальный фонд перечислит средства в течение 5 рабочих дней после назначения. Далее выплата будет осуществляться уже в соответствии с графиком. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено 8 октября, ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий 10 октября. Те жители Карелии, кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получат их в соответствии с графиком Почты России. Трое костомукшан предстанут перед судом и могут лишиться имущества за незаконный оборот рыбной продукции. Предприниматели имели отношение к компании «Белое море», однако обвинения им были предъявлены как к физическим лицам. Будущие фигуранты уголовного дела продавали рыбу оптом по России, используя для торговли сайт. При этом рыба была непригодна для употребления, а упаковки с продукцией не содержали сведения о сроках годности. Между компаньонами были разделены функции, так один из них руководил процессом, второй занимался складом, а третий – сайтом с продажами. Их действиям даст оценку суд. По материалам следствия, нелегальный бизнес процветал с 2018 по 2024 год. Преступную схему пресекли правоохранители, изъяв из незаконного оборота более 55 тонн улова общей стоимостью свыше 9,5 миллионов рублей. Проведенная экспертиза подтвердила, что вся конфискованная рыба непригодна для употребления в пищу. И в целях обеспечения исполнения приговора в части назначения наказания в виде штрафа и конфискации имущества на имущество обвиняемых наложен арест. Рыбаков искали почти сутки на озере Нюк, а они уехали домой и забыли предупредить спасателей. У мужчин на озере сломался мотор, и они застряли на острове и попросили о помощи по телефону 112. Утром спасатели прибыли на место, но остров оказался пуст. Из-за шторма поиски затянулись. Мужчины успели перебраться на другой берег, где спрятались в бытовке. Ночью инспектор ГИМС на своем УАЗе добрался к ним по глухой лесовозной дороге, но нашел лишь горящий костер. Как выяснилось позже, рыбаков уже увез домой знакомый на катере. А вот предупредить МЧС, что спасать их больше не нужно, мужчины просто забыли. Спасатели призывают, если вы вызвали помощь, но справились сами, обязательно сообщите об этом. Возможно, в эту минуту ваша лодка нужнее кому-то другому. Двое студентов Костомукшского колледжа получили именные стипендии главы Карелии. В рамках республиканской конференции «Среднее профессиональное образование. Время новых решений» 36 студентов техникумов и колледжей республики получили свидетельство стипендиатов главы республики лучшим студентам среднего профессионального образования. Именные стипендии ребятам, которые отличились научной, общественной, творческой и спортивной деятельности, вручила министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина. Она отметила, что именная стипендия – это не просто денежное поощрение. Это признание достижений и потенциала молодых людей. Мотивация для них продолжать идти вперед и развиваться. Среди стипендиатов Костомукшане студент третьего курса Матвей Кутузов и студентка второго курса Виктория Галухина. В предстоящее воскресенье в Костомукше вновь будет работать экомобиль. Горожан приглашают внести свой вклад в заботу об экологии и сдать отходы на переработку. Точка сбора расположится на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Интернациональной. Прием вторсырья пройдет с 17 до 19 часов. На переработку можно принести только пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. При этом экомобиль не принимает стекло, металл, батарейки, а еще любые другие изделия из пластика. такие как контейнеры, миски, игрушки и прочее. Организаторы просят сдавать вторсырье по возможности чистым, сухим и компактно сложенным. Так его будет проще принять, перевести и отправить на переработку. Уже завтра жители Костомукша приглашают совершить музыкальное путешествие по времени. 1 октября на главной сцене культурно-спортивного центра «Дружба» состоится большая концертно-развлекательная программа «Ретро-осень. Танцуют все». За праздничную атмосферу и ностальгический драйв отвечает известная кавер-группа ДНК. Музыканты Александр Давыдов и Денис Ночевный исполнят мега-хиты прошлых десятилетий – от 70-х до 2000-х. Гостей вечера ждут не только любимые песни, но и интерактивы, веселые конкурсы, музыкальные викторины, а также зажигательные танцевальные батлы. Организаторы обещают вечер отличного настроения, где усидеть на месте точно не получится. Начало программы 18:30 уже завтра. Далее новости Каливалы. Офис предоставления услуг по Каливальскому району уведомляет заявителей о том, что в связи с плановым отключением электроэнергии 1 октября прием и выдача документов с 13:30 до 17 часов производиться не будет. Планируйте посещение центра, учитывая временные неудобства. Сотрудники МФЦ напоминают, что воспользоваться услугами центра можно с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов без перерыва по адресу поселок Каливала, Пионерская, 14. Также для вашего удобства записаться на прием можно на сайте mfc-karelia.ru по телефону или через чат-бот в Максе. И учащиеся Каливальской детской музыкальной школы приняли участие в культурно-познавательном маршруте «Золотое кольцо Руси». Во время путешествия школьники увидели белокаменный памятник русского зодчества, музей Баклуши, Спасо-Преображенский монастырь Ярославского Кремля, посетили Троице-Сергиеву лавру, узнали много новых исторических фактов о становлении Руси. Программа была насыщенной и увлекательной. Дети смогли погрузиться в историческое наследие, расширить свои знания, найти новых друзей и получить незабываемые эмоции. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до 10 градусов тепла. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 5, плюс 8 градусов. Без осадков и легкий ветер до 5 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 6, плюс 11. Без осадков ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Каливале воздух прогреется до 9 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают. И сохранится незначительный ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Всем отличного продолжения дня. Ну а мы традиционно готовы дарить вам наши радиодесерты, любимые песни, ну и просто отличное настроение. Меня зовут Наталья Попова, и этот час я проведу с вами у микрофона.

0: на местном радио.
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.

0: распродажа.
1: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
3: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Радио «Десерт» всегда подается вовремя.

Ну и первые музыкальные приветы отправляются Сергею Волкову, который сегодня отмечает свой день рождения. Сергей, пусть каждый день ваш будет наполнен смыслом, ну а все цели достигаются легко. С днем рождения!

Диане Кэмера отправляется следующее поздравление. Диана, вдохновения вам, успехов, ярких эмоций, впечатлений и, безусловно, ощущения счастья каждый день.

И еще одна порция радиодесерта отправляется имениннице сегодняшнего дня, Ирине Телекайнин. Ирина, ваши друзья и коллеги желают вам, чтобы жизнь дарила вам только теплые встречи, было множество вкусных моментов, ну и, конечно же, вдохновения каждый день.

Артём Храбров сегодня отмечает день рождения. Артём, пусть никакие трудности не сбивают вас с пути, пусть все задуманное сбывается легко, но и желательно побыстрее. Хорошего настроения и приятных сюрпризов.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Радиодесерт. Лакомое настроение.

Дмитрий Дражин сегодня отмечает свой день рождения. Ваши коллеги желают вам бодрости, удачи, побольше поводов для гордости собой. Ну и, конечно, пусть успех сам идет к вам в руки. С днем рождения!

Еще одно поздравление для именинника сегодняшнего дня Степана Ткаченко. Ваши друзья желают, чтобы ваш путь был насыщенным, но а каждый новый шаг обязательно приближал к мечтам. Хорошего настроения, удачи и исполнения всего задуманного.

Для Раисы Медведевой от коллег поздравления с днем рождения. Принимайте, Раиса, с пожеланиями хорошего настроения, вдохновения, приятных сюрпризов, ну и, конечно, побольше ярких эмоций и впечатлений.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк». Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Радио «Десерт». Мы угощаем.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 100 000 рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 200 000 рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около 1,5 лет. Завод также рассматривает локализацию 1,5-литрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланта J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 000 000 рублей. Подробнее о Джеланта J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800-18+.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Осень не время для хандры.

0: Сердце мое пламенное.
1: Реклама на местном радио.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
4: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
6: 5-20-09. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
8: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

прижимаясь ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Но дом наш

0: Реклама на местном радио. Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони. Расходятся наши пути.
1: Местное время 14 часов. Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Сегодня день освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому Карелия снова стала мирным домом для своих жителей. За освобождением нашей земли судьбы людей, военные дороги, потери и встречи, которых они так ждали. Для многих семей эта история до сих пор остается личной в фотографиях, письмах, именах на памятниках и рассказах старших. И, наверное, самое важное, что мы можем сделать в этот день – помнить, какой ценой нашим предкам досталась возможность просто жить на своей земле. Детские пособия придут досрочно. В октябре стандартная дата перечисления пособий выпадает на выходной, поэтому выплаты карельским семьям перечислят досрочно, предупредили в отделении социального фонда Карелии. Я напомню, выплаты перечисляются в начале текущего месяца за предыдущий. Если они были назначены впервые, социальный фонд перечислит средства в течение 5 рабочих дней после назначения. Далее выплата будет осуществляться уже в соответствии с графиком. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено 8 октября, ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий 10 октября. Те жители Карелии, кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получат их в соответствии с графиком Почты России. Трое костомукшан предстанут перед судом и могут лишиться имущества за незаконный оборот рыбной продукции. Предприниматели имели отношение к компании «Белое море», однако обвинения им были предъявлены как к физическим лицам. Будущие фигуранты уголовного дела продавали рыбу оптом по России, используя для торговли сайт. При этом рыба была непригодна для употребления, а упаковки с продукцией не содержали сведения о сроках годности. Между компаньонами были разделены функции, так один из них руководил процессом, второй занимался складом, а третий – сайтом с продажами. Их действиям даст оценку суд. По материалам следствия, нелегальный бизнес процветал с 2018 по 2024 год. Преступную схему пресекли правоохранители, изъяв из незаконного оборота более 55 тонн улова общей стоимостью свыше 9,5 миллионов рублей. Проведенная экспертиза подтвердила, что вся конфискованная рыба непригодна для употребления в пищу. И в целях обеспечения исполнения приговора в части назначения наказания в виде штрафа и конфискации имущества на имущество обвиняемых наложен арест. Рыбаков искали почти сутки на озере Нюк, а они уехали домой и забыли предупредить спасателей. У мужчин на озере сломался мотор, и они застряли на острове и попросили о помощи по телефону 112. Утром спасатели прибыли на место, но остров оказался пуст. Из-за шторма поиски затянулись. Мужчины успели перебраться на другой берег, где спрятались в бытовке. Ночью инспектор ГИМС на своем УАЗе добрался к ним по глухой лесовозной дороге, но нашел лишь горящий костер. Как выяснилось позже, рыбаков уже увез домой знакомый на катере. А вот предупредить МЧС, что спасать их больше не нужно, мужчины просто забыли. Спасатели призывают, если вы вызвали помощь, но справились сами, обязательно сообщите об этом. Возможно, в эту минуту ваша лодка нужнее кому-то другому. Двое студентов Костомукшского колледжа получили именные стипендии главы Карелии. В рамках республиканской конференции «Среднее профессиональное образование. Время новых решений» 36 студентов техникумов и колледжей республики получили свидетельство стипендиатов главы республики лучшим студентам среднего профессионального образования. Именные стипендии ребятам, которые отличились научной, общественной, творческой и спортивной деятельности, вручила министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина. Она отметила, что именная стипендия – это не просто денежное поощрение. Это признание достижений и потенциала молодых людей. Мотивация для них продолжать идти вперед и развиваться. Среди стипендиатов Костомукшане студент третьего курса Матвей Кутузов и студентка второго курса Виктория Галухина. предстоящее воскресенье в Костомукше вновь будет работать экомобиль. Горожан приглашают внести свой вклад в заботу об экологии и сдать отходы на переработку. Точка сбора расположится на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Интернациональной. Прием вторсырья пройдет с 17 до 19 часов. На переработку можно принести только пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. При этом экомобиль не принимает стекло, металл, батарейки, а еще любые другие изделия из пластика, такие как контейнеры, миски, игрушки и прочее. Организаторы просят сдавать вторсырье по возможности чистым, сухим и компактно сложенным. Так его будет проще принять, перевести и отправить на переработку. Уже завтра жители Костомукша приглашают совершить музыкальное путешествие по времени. 1 октября на главной сцене культурно-спортивного центра «Дружба» состоится большая концертно-развлекательная программа «Ретро-осень. Танцуют все». За праздничную атмосферу и ностальгический драйв отвечает известная кавер-группа ДНК. Музыканты Александр Давыдов и Денис Ночевный исполнят мега-хиты прошлых десятилетий – от 70-х до 2000-х. Гостей вечера ждут не только любимые песни, но и интерактивы. Веселые конкурсы, музыкальные викторины, а также зажигательные танцевальные батлы. Организаторы обещают вечер отличного настроения, где усидеть на месте точно не получится. Начало программы в 18:30 уже завтра. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до 10 градусов тепла. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 5, плюс 8 градусов. Без осадков и легкий ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы, пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова» ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется. Машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-3300.
4: В Кала-Ямария-Поэт в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: барабане сектор приз. Но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холо-холо, стой.
0: Холо-стой.
1: Бакс-банни. Холо-холо, стой.
0: Мы на баре.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Каблук шире». Сапоги на танкетке и байкерские ботинки будут трендом осенью и зимой. Стилисты издания Vogue назвали модную обувь на прохладный сезон. В модный список вошли замшевые сапоги, особенно коричневых оттенков, облегающие ботильоны или ботильоны, носки и сапоги слаучи. Это модели с широкими приспущенными голенищами, образующими складки. Также актуальны будут байкерские ботинки, сапоги с различными пряжками, жокейские и ковбойские сапоги и модели с каблуками Kitten Heels. Расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до 5 сантиметров. В числе осенне-зимних трендов оказались нынче еще и сапоги на танкетке, а также фасоны со змеиным принтом. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов получить?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сегодня день освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому Карелия снова стала мирным домом для своих жителей. За освобождением нашей земли судьбы людей, военные дороги, потери и встречи, которых они так ждали. Для многих семей эта история до сих пор остается личной в фотографиях, письмах, именах на памятниках и рассказах старших. И, наверное, самое важное, что мы можем сделать в этот день – помнить, какой ценой нашим предкам досталась возможность просто жить на своей земле. Детские пособия придут досрочно. В октябре стандартная дата перечисления пособий выпадает на выходной, поэтому выплаты карельским семьям перечислят досрочно, предупредили в отделении Социального фонда Карелии. Я напомню, выплаты перечисляются в начале текущего месяца за предыдущий. Если они были назначены впервые, Социальный фонд перечислит средства в течение 5 рабочих дней после назначения. Далее выплата будет осуществляться уже в соответствии с графиком. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено 8 октября, ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий 10 октября. Те жители Карелии, кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получат их в соответствии с графиком Почты России. Трое костомукшан предстанут перед судом и могут лишиться имущества за незаконный оборот рыбной продукции. Предприниматели имели отношение к компании «Белое море», однако обвинения им были предъявлены как к физическим лицам. Будущие фигуранты уголовного дела продавали рыбу оптом по России, используя для торговли сайт. При этом рыба была непригодна для употребления, а упаковки с продукцией не содержали сведения о сроках годности. Между компаньонами были разделены функции, так один из них руководил процессом, второй занимался складом, а третий – сайтом с продажами. Их действиям даст оценку суд. По материалам следствия, нелегальный бизнес процветал с 2018 по 2024 год. Преступную схему пресекли правоохранители, изъяв из незаконного оборота более 55 тонн улова общей стоимостью свыше 9,5 миллионов рублей. Проведенная экспертиза подтвердила, что вся конфискованная рыба непригодна для употребления в пищу. И в целях обеспечения исполнения приговора в части назначения наказания в виде штрафа и конфискации имущества на имущество обвиняемых наложен арест. Рыбаков искали почти сутки на озере Нюк, а они уехали домой и забыли предупредить спасателей. У мужчин на озере сломался мотор, и они застряли на острове и попросили о помощи по телефону 112. Утром спасатели прибыли на место, но остров оказался пуст. Из-за шторма поиски затянулись. Мужчины успели перебраться на другой берег, где спрятались в бытовке. Ночью инспектор ГИМС на своем УАЗе добрался к ним по глухой лесовозной дороге, но нашел лишь горящий костер. Как выяснилось позже, рыбаков уже увез домой знакомый на катере. А вот предупредить МЧС, что спасать их больше не нужно, мужчины просто забыли. Спасатели призывают, если вы вызвали помощь, но справились сами, обязательно сообщите об этом. Возможно, в эту минуту ваша лодка нужнее кому-то другому. Двое студентов Костомукшского колледжа получили именные стипендии главы Карелии. В рамках республиканской конференции «Среднее профессиональное образование. Время новых решений» 36 студентов техникумов и колледжей республики получили свидетельство стипендиатов главы республики лучшим студентам среднего профессионального образования. Именные стипендии ребятам, которые отличились научной, общественной, творческой и спортивной деятельности, вручила министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина. Она отметила, что именная стипендия – это не просто денежное поощрение. Это признание достижений и потенциала молодых людей. Мотивация для них продолжать идти вперед и развиваться. Среди стипендиатов Костомукшане студент третьего курса Матвей Кутузов и студентка второго курса Виктория Галухина. В предстоящее воскресенье в Костомукше вновь будет работать экомобиль. Горожан приглашают внести свой вклад в заботу об экологии и сдать отходы на переработку. Точка сбора расположится на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Интернациональной. Прием вторсырья пройдет с 17 до 19 часов. На переработку можно принести только пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. При этом экомобиль не принимает стекло, металл, батарейки, а еще любые другие изделия из пластика, такие как контейнеры, миски, игрушки и прочее. Организаторы просят сдавать вторсырье по возможности чистым, сухим и компактно сложенным. Так его будет проще принять, перевести и отправить на переработку. Уже завтра жители Костомукша приглашают совершить музыкальное путешествие по времени. 1 октября на главной сцене культурно-спортивного центра «Дружба» состоится большая концертно-развлекательная программа «Ретро-осень. Танцуют все». За праздничную атмосферу и ностальгический драйв отвечает известная кавер-группа ДНК. Музыканты Александр Давыдов и Денис Ночевный исполнят мега-хиты прошлых десятилетий – от 70-х до 2000-х. Гостей вечера ждут не только любимые песни, но и интерактивы. Веселые конкурсы, музыкальные викторины, а также зажигательные танцевальные батлы. Организаторы обещают вечер отличного настроения, где усидеть на месте точно не получится. Начало программы в 18:30 уже завтра. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до 10 градусов тепла. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 5, плюс 8 градусов. Без осадков и легкий ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов.
4: Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

От тебя до ненависти шаг. Дай пройти мне его не спеша. Я устал про нас с тобой писать.

Прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя моя

0: Goodbye. Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну что, друзья, вот и финал первого месяца осени. Сентябрь официально пакует чемоданы, но мы даже не думаем унывать. Впереди у нас целый час отличной музыки, правильного настроения, новостей и самых вкусных конкурсов. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего прямого эфира. Как всегда, мы открыты. Если вы лично хотите адресовать кому-то свои приветы, ну или заказать какую-то особую песню. 911-402-2040, наш телефон для ваших смс-сообщений. Пишите, звоните, все обязательно передадим. И главная тема, о которых мы поговорим в ближайший час. Курс на модернизацию на Карельском Акадыше обновляют парк техники. Расскажу, какие новые машины выходят на линию и как это прокачает качество буровзрывных работ. Космическое шоу прямо с утра обещают астрологи. Завтра на рассвете россияне смогут увидеть удивительный звездопад – дневные секстантиды. В какое время смотреть на небо, расскажу через несколько минут. И официальное разрешение от ученых. Забудьте про все мифы о вреде кофе. Эксперты заявили о неожиданной пользе этого напитка и разрешили нам кофеинить на полную катушку. Разберемся, в чем секрет и сколько чашек в день принесут максимальную пользу. Ну и, конечно, чтобы добавить настроение этому вечеру, разыграем сразу три вкусных приза. Наши любимые крылышки от Папы Ромы, бизнес-ланч от кафе Руса, ну и от кафе Суши Бек. Сегодня на кону такая вот парочка: круассан с карбонадом и сыром и капучино. Так что оставайтесь с нами, участвуйте, и пусть вам повезет.

0: начинается новый сезон.
1: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
2: В Калая Мария Поэт требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-68-04. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп,

0: Новости Северстали.
1: На Корейском Акадыше обновляют парк техники для повышения качества буровзрывных работ. Сегодня в парке комбината 30 буровых станков. В карьере Южной запустили новую установку. Из преимуществ специалисты отмечают более устойчивую удлиненную базу оборудования и увеличенный срок эксплуатации – 10 лет вместо 6. Важной особенностью для комфорта сотрудников, управляющих техникой, является оснащение кабины домкрата. Это позволяет машинисту работать без воздействия вибрации. Буровой станок смонтировали собственными силами ремонтного персонала и, по словам энергетика цеха ремонта горного оборудования Дмитрия Богатского, механизм уже отработан, опыт сборки большой, это уже 16-й станок, собранный за 2 года. Монтаж выполнили за 18 дней вместо заявленных 21 дня. Станок по стандарту оснастили системами позиционирования КОБУС и пожаротушения.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Удивительным утренним звездопадом смогут полюбоваться все россияне уже завтра ранним утром. Метеорный поток дневные секстантиды будет активен с 4 до 6 утра 1 октября, когда при идеальных условиях можно зафиксировать до 5 вспышек в час. Название потока связано с созвездием секстанта, где расположен радиант, область неба, откуда, как кажется, вылетают метеоры. Лучший шанс – это предрассветные часы, когда радиант уже поднялся, а небо еще темное, уверяют эксперты. Скорость секстантид невелика, около 33 км в секунду, поэтому метеоры выглядят как такие неспешные белые или чуть желтоватые линии. В общем, чтобы увидеть этот звездопад, эксперты советуют смотреть на восток. Ну и, естественно, если уж встанете в столь ранний час и увидите этот звездопад, не забудьте загадать желание.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: Ученые разрешили кофеинить на полную катушку. Выяснилось, что кофе – это не просто бодрящий напиток, а настоящий эликсир супергероев. Загибайте пальцы. Оказывается, чтобы снять стресс, напряжение, прогнать тревогу, кофе можно даже не пить. Достаточно просто посидеть рядом с ароматной чашечкой. Мозг тут же расслабляется, а пульс остается в норме. Настоящая ароматерапия для вечно спешащих горожан. Но если вы все-таки сделаете глоток-другой, то ваш организм скажет вам тройное спасибо. 2-3 чашки свежемолотого кофе в день и вуаля! Память работает как швейцарские часы, риск встретиться с болезнью Альцгеймера стремительно катится к нулю, а за это отвечает фенициллинаданный, который больше всего в зернах сильной обжарки. Так что, если будете выбирать вот кофе в зернах, обращайте внимание на сильную обжарку. Это еще не все. Кофе защищает наши сосуды от холестерина, бережет почки, печень, а хлорогеновая кислота в его составе мягко намекает диабету, что ему в вашем теле не рады. И еще в вашей чашке прячется никотиновая кислота. Не путайтесь сигаретами. Эта кислота заставляет наши нервные импульсы летать на сверхзвуковых скоростях и помогает организму вырабатывать гормоны счастья, такие как серотонин и дофамин. Так что, друзья, реакция будет молниеносная, настроение прекрасным. Пейте кофе на здоровье, улыбайтесь и давайте продолжать этот вечер на максимуме.

0: еще не вечер!
1: Но прямо сейчас, друзья, предлагаю разыграть самые вкусные призы, которые у нас есть. И начнем с конкурса от кафе «Руссо», который предлагает на обеды чикен-бургеры с курицей, фирменные бургеры с креветкой, ну и классические бургеры с говяжьей котлетой. Это очень вкусно. Ну а если предпочитаете полноценный прием пищи, для вас всегда свежие и разнообразные бизнес-ланчи. Всего за 450 рублей. Каждый будний день с 12 часов кафе «Руссо» на Интернациональной 8А. Ну, а если вырваться на обед не получается, обедать все же надо, возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте горячие бизнес-ланчи для себя и коллег по номеру 911-434-01-68. Ну и традиционно кто-то из вас может выиграть такой вот бизнес-ланч прямо сейчас. Делайте приемники погромче, по звуку вам надо будет определить, что это такое. Естественно, этот звук так или иначе связан с едой. Итак, слушаем. Ну вот, 37027, телефон нашего эфира. Звоните, кто первый правильно ответит, сразу засчитываем. Поехали! Поехали!

0: Итак, у нас есть звонок. Алло, добрый вечер.
1: Здрасте.
0: Здрасте, как зовут вас?
1: Сергей.
0: Сергей, ну рассказывайте, Сергей, не пренебрегаете ли вы обедами?
1: Нет, не пренебрегаю.
0: Это прекрасно, потому что на кону у нас полноценный бизнес-ланч от кафе «Руссо». И вы сможете его выиграть, если назовете, что за звук мы транслировали вот буквально пару минут назад.
1: У меня такое ощущение, что это чипсы. Хруст чипсов, когда ешь чипсы.
0: А чипсы любите?
1: Очень редко.
0: Очень редко и правильно. Но на самом деле это действительно чипсы. Ловите наши аплодисменты. Сергей, не кладите трубку. За эфиром я вам расскажу, как вы сможете забрать свой приз и насладиться полноценным бизнес-ланчем от кафе «Руссо».
1: Ага, спасибо.
2: Еще не вечер!
3: Реклама на местном радио.
4: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
5: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
4: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
5: Да, просто звони 5-20-09.
4: Эх, малой отличником станет.
5: Звони 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
7: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Мы прямо сейчас, друзья, у нас розыгрыш от кафе «Суши Биг», и на кону у нас круассан с карбонадом и сыром по-суши биговски, ну и все это в паре, скажем так, с капучино, поэтому насладиться этой вот парочкой сможет тот, кто по трем моим подсказкам догадается, о чем речь. Итак, переводится с испанского это блюдо как «сырная лепешка». Блюдо появилось в Мексике еще до прихода европейцев. Ацтеки делали кукурузные лепешки, начиняли их тыквой или сладким картофелем, но затем запекали на углях. Сыр добавили уже после испанского завоевания, когда в Мексику привезли коров и коз. Вот так родилось это блюдо, такой вот сплав двух культур. О каком блюде идет речь? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. И сегодня 14-е СМС счастливое. Поэтому тот, кто пришлет 14-е СМС, отправится в кафе «Суши Биг» наслаждаться круассаном с карбонадом и сыром и капучино. Поехали!
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
3: «Суши Биг». Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет «Суши Гид». ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

Итак, друзья, наш конкурс состоялся. Все ответы абсолютно, которые вы прислали, верные. Конечно же, это кесадилья. И сейчас делаем скрин всех сообщений, чтобы выбрать 14-е сообщение. Итак, 14-е смс пришло к нам с номера, который заканчивается на 3021. Ловите наши аплодисменты. Мы вас поздравляем. В ответном сообщении я напишу вам, как вы сможете забрать свой приз и, собственно, насладиться круассаном с карбонадом и сыром и капучино от кафе «Суши Биг».

0: Папа Рома. Настоящие питерские шавермы в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, если нет особого настроения готовить или не знаете, чем порадовать своих

0: близких и себя, оставьте это профессионалам. Прямо сейчас мы разыграем порцию сочных крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Делайте приемники погромче. Мы поставим фрагмент песни, но одно не самое очевидное слово зажарили специальным звуковым сигналом. Давайте послушаем.
1: Две холодных колы, поцелуи пчелы, ветром залиты.
0: Собственно, фрагмент песни вы услышали. Вам надо вспомнить или догадаться, что за слово мы зажарили, и прислать его на номер 911-402-2040. Ну и чье СМС с правильным ответом станет сегодня 16-м, отправится наслаждаться любимыми крылышками от папы Ромы. Поехали! Поехали!

Ох, неожиданно, друзья, но такое задание оказалось с такой хорошей звездой сегодня, судя по ответам. Ну или, может быть, просто фантазия у вас сегодня работает на ура. Каких только вариантов нет. Вообще строчка звучала так: ветром залитый капот. Капот – это, ну, собственно, правильный вариант. Поэтому дождем, глаза и все остальное – это вот варианты неверные. Правильное слово, которое мы зажарили – это капот. И, что неудивительно, лишь один единственный правильный ответ пришел к нам с номера, который заканчивается на 3818. Поэтому ловите наши аплодисменты. Ну и, собственно, вы сегодня честно выиграли порцию крылышек острой хрустящей панировки от Папы Ромы. Так что наслаждайтесь с особым удовольствием. Как это сделать, напишу вам в ответном СМС. Ну, я благодарю всех, кто провел с нами этот час, кто участвовал в наших конкурсах. Ни в коем случае не огорчайтесь. Обязательно настраивайтесь с нами на одну волну уже завтра. И мы вновь будем разыгрывать самые вкусные призы от наших партнеров. Хорошего всем вечера. Пока.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сегодня день освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков. В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому Карелия снова стала мирным домом для своих жителей. За освобождением нашей земли судьбы людей, военные дороги, потери и встречи, которых они так ждали. Для многих семей эта история до сих пор остается личной в фотографиях, письмах, именах на памятниках и рассказах старших. И, наверное, самое важное, что мы можем сделать в этот день – помнить, какой ценой нашим предкам досталась возможность просто жить на своей земле. Детские пособия придут досрочно. В октябре стандартная дата перечисления пособий выпадает на выходной, поэтому выплаты карельским семьям перечислят досрочно, предупредили в отделении социального фонда Карелии. Я напомню, выплаты перечисляются в начале текущего месяца за предыдущий. Если они были назначены впервые, социальный фонд перечислит средства в течение 5 рабочих дней после назначения. Далее выплата будет осуществляться уже в соответствии с графиком. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено 8 октября, ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий 10 октября. Те жители Карелии, кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получат их в соответствии с графиком Почты России. Трое костомукшан предстанут перед судом и могут лишиться имущества за незаконный оборот рыбной продукции. Предприниматели имели отношение к компании «Белое море», однако обвинения им были предъявлены как к физическим лицам. Будущие фигуранты уголовного дела продавали рыбу оптом по России, используя для торговли сайт. При этом рыба была непригодна для употребления, а упаковки с продукцией не содержали сведения о сроках годности. Между компаньонами были разделены функции, так один из них руководил процессом, второй занимался складом, а третий – сайтом с продажами. Их действиям даст оценку суд. По материалам следствия, нелегальный бизнес процветал с 2018 по 2024 год. Преступную схему пресекли правоохранители, изъяв из незаконного оборота более 55 тонн улова общей стоимостью свыше 9,5 миллионов рублей. Проведенная экспертиза подтвердила, что вся конфискованная рыба непригодна для употребления в пищу. И в целях обеспечения исполнения приговора в части назначения наказания в виде штрафа и конфискации имущества на имущество обвиняемых наложен арест. Рыбаков искали почти сутки на озере Нюк, а они уехали домой и забыли предупредить спасателей. У мужчин на озере сломался мотор, и они застряли на острове и попросили о помощи по телефону 112. Утром спасатели прибыли на место, но остров оказался пуст. Из-за шторма поиски затянулись. Мужчины успели перебраться на другой берег, где спрятались в бытовке. Ночью инспектор Гимс на своем УАЗе добрался к ним по глухой лесовозной дороге, но нашел лишь горящий костер. Как выяснилось позже, рыбаков уже увез домой знакомый на катере. А вот предупредить МЧС, что спасать их больше не нужно, мужчины просто забыли. Спасатели призывают, если вы вызвали помощь, но справились сами, обязательно сообщите об этом. Возможно, в эту минуту ваша лодка нужнее кому-то другому. Двое студентов Костомукшского колледжа получили именные стипендии главы Карелии. В рамках республиканской конференции «Среднее профессиональное образование. Время новых решений» 36 студентов техникумов и колледжей республики получили свидетельство стипендиатов главы республики лучшим студентам среднего профессионального образования. Именные стипендии ребятам, которые отличились научной, общественной, творческой и спортивной деятельности, вручила министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина. Она отметила, что именная стипендия – это не просто денежное поощрение. Это признание достижений и потенциала молодых людей. Мотивация для них продолжать идти вперед и развиваться. Среди стипендиатов Костомукшане студент третьего курса Матвей Кутузов и студентка второго курса Виктория Галухина. В предстоящее воскресенье в Костомукше вновь будет работать экомобиль. Горожан приглашают внести свой вклад в заботу об экологии и сдать отходы на переработку. Точка сбора расположится на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Интернациональной. Прием вторсырья пройдет с 17 до 19 часов. На переработку можно принести только пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. При этом экомобиль не принимает стекло, металл, батарейки, а еще любые другие изделия из пластика. пластика, такие как контейнеры, миски, игрушки и прочее. Организаторы просят сдавать вторсырье по возможности чистым, сухим и компактно сложенным. Так его будет проще принять, перевести и отправить на переработку. Уже завтра жители Костомукша приглашают совершить музыкальное путешествие по времени. 1 октября на главной сцене культурно-спортивного центра «Дружба» состоится большая концертно-развлекательная программа «Ретро-осень. Танцуют все». За праздничную атмосферу и ностальгический драйв отвечает известная кавер-группа ДНК. Музыканты Александр Давыдов и Денис Начевный исполнят мега-хиты прошлых десятилетий – от 70-х до 2000-х. Гостей вечера ждут не только любимые песни, но и интерактивы, веселые конкурсы, музыкальные викторины, а также зажигательные танцевальные батлы. Организаторы обещают вечер отличного настроения, где усидеть на месте точно не получится. Начало программы в 18:30 уже завтра. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до 10 градусов тепла. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 5, плюс 8 градусов. Без осадков и легкий ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». золото Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы, пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова» ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется. Машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: одной волне. Реклама на местном радио.
1: В Калае Мария Пой требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-68-04. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Совсем недавно для жителей средней полосы благородная форель была рыбой как бы не нашей. Считалось, что в наших широтах она водится только на праздничном столе. Но времена меняются, и сейчас этот радужный деликатес осенью, зимой и весной стал обычной рыбой на платных водоемах практически везде, особенно вокруг крупных городов. Так что пора и вам самим попробовать поближе пообщаться с этой знакомой незнакомкой. Тем более, что сейчас самое время, водичка ощутимо остыла, а большинство рыболовных хозяйств ее начали активно привозить и запускать в свои водоемы.
3: Где мои снасти?
2: Способов ловли прудовой форели сейчас довольно много. Самые доступные варианты для налаживания с рыбой близких контактов – это поплавочная или фидерная оснастки. Только надо иметь в виду, что эта княжеская рыбка отличается непостоянством. В первую очередь надо попытаться определить тот горизонт глубин, где рыба находится именно сейчас. Еще совсем недавно проще всего было соблазнить форель магазинной креветкой или мальком. Теперь спектр форелевых приманок расширился необыкновенно. И в первую очередь это бесчисленная гамма форелевых паст, каждая со своим вкусом и цветом. Если вы планируете встречаться с этой рыбой почаще, то надо приобрести хотя бы 5-7 ее вкусовых вариантов. Поклевка у форели резкая, и на крючке она ведет себя бойко, так что адреналина вам хватит надолго.
3: Ух, хорошо.
2: А уже дома, разделав пойманную форельку на две пластинки филе, натерев крупной солью внутри и снаружи, надо завернуть ее в плотную ткань и положить на сутки в холодильник. А потом, сполоснув от излишков соли, нарезав ломтиками, продегустировать на бутерброде с крепким сладким чайком. Возможны и другие варианты. Приятного аппетита!
3: Душевная рыба.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
1: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – каблук шире. Сапоги на танкетке и байкерские ботинки будут трендом осенью и зимой. Стилисты издания Vogue назвали модную обувь на прохладный сезон. В модный список вошли замшевые сапоги, особенно коричневых оттенков, облегающие ботильоны или ботильоны, носки и сапоги слаучи. Это модели с широкими приспущенными голенищами, образующими складки. Также актуальны будут байкерские ботинки, сапоги с различными пряжками, жокейские и ковбойские сапоги и модели с каблуками Kitten Heels. Расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до 5 сантиметров. В числе осенне-зимних трендов оказались нынче еще и сапоги на танкетке, а также фасоны со змеиным принтом. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов – сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Программа на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
3: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

городе. Осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: на вираже.
1: Реклама на местном радио.
2: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы? Пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова» ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис. Новая жизнь вашей техники». Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

моей пустой квартире не погаснет свет. Я до рассвета пишу песни о тебе. Я, моргнув глазами, не запомнил день.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 100 000 рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 200 000 рублей.

0: АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около полутора лет. Завод также рассматривает локализацию полуторалитрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланта J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее Джеланта J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Машина. Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Весь город на одной волне.

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься

десерта на кухне. Снова резали слухну, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительный клевый опыт, эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды, эй. А мне нравишься ты так,

Как все красиво начиналось, улыбки, цветы, комплименты. С тобой лучшие моменты. Мы проживали как

лучше все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг.

Проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь

много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.